0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Безопасность – это не только защита государственных интересов, но и способность человека противостоять угрозам. Таким мнением с журналистами поделился министр архитектуры и строительства Александр Студнев на едином дне информирования в Могилеве. Министр пообщался с коллективом «Общество с ограниченной ответственностью Махина ТСТ». Основной темой единого дня информирования стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Александр Студнев подчеркнул, что формирование культуры безопасности у населения – одна из ключевых государственных задач.
4: Встреча, она такая достаточно важная для каждого из нас, для каждого человека. Мы вроде бы перестали уже обращать на житейские темы, вопросы, даже проблемы, которые могут быть. И мы уже перестали даже уделять этому особое такое внимание. Сегодняшний разговор, он очередной раз напоминает, что мы должны более детально смотреть, чем занимаются наши дети. Смотреть и учитывать те ситуации, которые могут произойти с каждым из нас. Это сегодня отдых, это отдых на водоеме. Это вроде бы простые вещи, которые всегда и с которыми мы всегда сталкиваемся. Это возможность пойти в лес. Это сегодня безопасность на дороге. Ну и самая главная сегодня проблема, которая вокруг нас сегодня есть, это кибербезопасность. С чем мы сегодня с вами сталкиваемся? Я уверен, что большинство людей с этой проблемой сталкиваются.
1: Могилевский район.
3: В Могилевском районе стартовала уборка озимого рапса. Как рассказали в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, общий план по этой культуре составляет 7000 гектаров. Одними из первых к жатве приступило хозяйство Тишовка. Урожайность на старте 24 центнера с гектара. Параллельно в районе продолжается уборка озимого ячменя. Темп нарастает, техника работает без остановки. Битва за урожай продолжается.
1: Мстиславль.
3: Районный праздник зажинки прошел в хозяйстве Вихра Пейшет Имсталайф Бай. На поле у деревни Красный берег собрались руководство района, руководители, специалисты сельхозпредприятий, хлеборобы Сошагра, работники районного центра культуры и народного творчества провели обряд зажинки. Под обрядовые песни «Каравай и первый сноп из колосьев нового урожая» они передали председателю райисполкома Юрию Блохину. Руководитель района поздравил участников жатвы с праздником. Он пожелал всем хороших намолотов, успешного проведения уборочной кампании, совершил молебен, осветил и благословил участников жатвы настоятель кафедрального собора Александра Невского протоиерей Вячеслав. И на хлебную ниву вышли комбайны.
1: Местное время.
3: Заявление на предоставление арендного жилья – одна из востребованных процедур в службе одного окна. Как сообщила в эфире радио Могилев начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горосполкома Лаура Добринская, перечень арендного жилья дважды в месяц размещается на сайте Могилевского горосполкома. За 6 месяцев этого года на предоставление арендного жилья в Могилеве зарегистрировано 7155 заявлений.
5: В городе Могилеве строится очень много жилья. И просто очень много арендного жилья. И на сегодняшний день тоже очень много заявлений. Причем, если мы говорим об осуществлении данной административной процедуры, перечень арендного жилья размещается дважды в месяц на сайте Могилевского городского исполнительного комитета. И в течение определенного времени находятся на сайте люди, которые интересуются этим вопросом. Они просматривают, и если там, допустим, выставлено 15 квартир как нового жилья, так и вторичного жилья, каждый граждане должны знать, что они могут написать заявление на каждую из вывешенных квартир вот этих. То есть не обязательно выбирать приоритетно что-то, и зачастую так граждане не делают. Если вывешены 15 квартир, каждый подает 15 заявлений. Но это, скажем прямо, благо для людей,

0: например, на 15-20 квартир, и, возможно, большая вероятность, что ты какое-то что-то у тебя получится. Но приоритетно у людей, конечно, у молодых пар, у молодых людей приоритетно новое жилье в новых строящихся микрорайонах.
1: Могилевский район.
2: В Могилевском районе новые детские площадки. Как рассказал замначальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Андрей Новиков, в этом году установлены 3 новые современные детские площадки в агрогородках Межисетки и Мосток, а также в деревне Боровка. Кроме того, в рамках реализации проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех» сейчас идет устройство современной многофункциональной силовой площадки для воркаута и физических упражнений в агрогородке Полыковичи.
1: Осиповичи.
2: В Осиповичском районе инвазивные растения захватили немалые территории. Как местные власти и экологи борются с этой угрозой и какие штрафы ждут нерадивых землепользователей, расскажет Елена Бубликова.
3: В Осиповичском районе насчитывается 11 мест произрастания борщевика сосновского на общей площади чуть менее 1 гектара и 184 места произрастания золотарника канадского. Он захватил общую площадь более 500 гектаров. Обязанность по уничтожению опасных инвазивных растений возложена на землепользователей, напомнила главный специалист Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Хвисевич.
4: Наиболее эффективным способом борьбы с такими растениями является химическая обработка. Если речь идет о землях общего пользования населенных пунктов, а у нас в районе на таких землях произрастает около 5 соток борщевика сосновского и 122 гектара золотарника канадского, то для химической обработки этих растений предусмотрено выделение средств государственной программы «Экология». В текущем году их выделено на сумму 30 тысяч рублей.
3: Только за минувшие май и июнь Осиповичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды выдала около полусотни предписаний землепользователям. В итоге химобработку борщевика сосновского провели на всей площади его произрастания. Многолетняя обработка борщевика дает хорошие результаты. Площадь его произрастания значительно сокращается. Район стремится к полному уничтожению этого растения чужака. А вот с золотарником дело обстоит несколько иначе.
4: С целью сокращения его численности в июне этого года, то есть максимально ранние сроки до выхода до растения в фазу цветения, начата его химическая обработка. В настоящий момент силами Осиповичского УКП ЖКХ проведена обработка золотарника канадского на землях общего пользования города Осиповича и Осиповичского района на площади 39 гектар. Другими землепользователями, садовыми товариществами, фермерскими хозяйствами, организациями, обслуживающими автодороги и железные дороги, также проводится химическая обработка золотарника канадского. Работа в этом направлении будет продолжена и в августе.
3: Экологи напоминают, что с 19 июня текущего года вступила в силу новая норма административного кодекса, которая предусматривает штраф до 450 рублей за невыполнение пользователями земельных участков обязанности проведения работ по регулированию распространения численности инвазивных растений.
1: Краснополье.
2: 30 лет исполнилось со дня образования природно-ландшафтного заказника местного значения «Костел», расположенного на Краснопольщине в пойме реки Палуш. Здесь находится естественное в Могилевской области насаждение ясеня, поэтому в народе это место еще называют «Ясеневый гай». Природа тут нетронутая, аутентичная. Сердце «Костела» – животворная криница Святой Параскевой Пятницы. С 1899 года в 10-ю пятницу после Пасхи местные жители совершают криницы крестный ход. В честь 30-летия местные организации благоустроили территорию заказника, а также преобразили спуск к знаковой и почитаемой людьми крынице.
1: Местное время.
2: Трудовые права 1800 работников на 2 миллиона рублей восстановлены после вмешательства прокуратуры Могилевской области. Работникам выплатили зарплату, виновных привлекли к ответственности, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
5: Всего в связи с выявленными фактами невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы прокуроры Могилевщины внесли 52 акта прокурорского реагирования. По требованию органов прокуратуры 14 лиц привлечены к административной ответственности. Обращаем внимание на недопустимость замалчивания нарушений трудового законодательства, в том числе порядка, сроков и полноты выплаты заработной платы. Защита трудовых прав находится на особом контроле в органах прокуратуры. Работа в данном направлении продолжается.
1: Кировск.
2: Месячник безопасного труда пройдет с 20 июля по 19 августа в Кировском районе. Как сообщает Кировскбай, месячник проводится в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников в период проведения уборки урожая этого года и недопущения несчастных случаев при выполнении работ по уборке урожая в сельскохозяйственных организациях. Уборка урожая требует особого напряжения сил и самоотдачи. Особое внимание следует уделять строгому соблюдению требований охраны труда.
1: Быхов.
2: Межрегиональный конкурс «Играй гармонь» с размахом прошел в Быхове, пишет «Быховбай». Конкурс провели в рамках реализации национальной стратегии «Активное долголетие 2030». Мероприятие, призванное поддержать и раскрыть таланты граждан, посещающих отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов, собрало участников из разных уголков нашей области. Творческие коллективы Бобруйского, Горицкого, Кличевского, Славгородского и Быховского районов исполняли задорные композиции, моментально захватив внимание зрителей. Вложив в каждое выступление частичку своей души, они демонстрировали не только виртуозное владение инструментом, но и невероятную эмоциональность. И каждый аккорд звучал как гимн жизни и творчеству.
1: Краснополье.
2: 80 километров по СОЖу за 4 дня и одной сплоченной командой преодолели школьники Краснополья. Водный маршрут под руководством опытного наставника Сергея Васильева ребята прошли на байдарках и посвятили 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для них это было не просто водное развлечение, но и серьезное испытание, полное неожиданных ситуаций и ярких впечатлений. С юными робинзонами встретился наш корреспондент Анатолий Шпильков.
6: 80-километровый маршрут пролегал по Славгороду, Кармянскому и Чучерскому районам. Было несколько остановок. Ребята познакомились с достопримечательностями населенных пунктов, а также посетили места боев в годы Великой Отечественной войны. Почтили память героев, рассказал руководитель проекта Сергей Васильев.
7: Первое у нас было посещение деревни Гайшин, там воинское захоронение. Затем мы побыли в деревне Почтовая Глинка, там музей вдов, организованный Алексеем Стефаненко. Затем мы в деревне Литвиновичи посетили музей Лепешинского. На Курган Славы зашли, в деревню Костюковка.
6: Самым сложным для ребят во время сплава стало отсутствие привычных благ цивилизации. Зато в течение 4 дней сплава ребята получили навыки жизни в полевых условиях, а еще уроки сплоченности, поддержки и взаимовыручки.
7: Здесь нужно было самообслуживать себя, носить воду, сжигать костер, носить дрова, резать дрова, готовить пищу самим.
6: Свои уроки на выносливость ребятам поднесла и небесная канцелярия. Последний 4-й день путешествия перед Красным берегом шли около 3 километра под дождем. И хоть и промокли до нитки, никто не ныл. Все гребли и пели песни, поделилась Катя Андрианова.
8: Мы начали петь песню и спокойно доехали. Мы были в дождевиках, но все равно чуть-чуть помокли, но это не важно. Приехали, переоделись в сухие вещи, сгрузились и поехали домой.
6: Сплавляясь по СОЖу, ребята купались, наслаждались родной природой, а вечерами готовили уху, делились своими впечатлениями, интересными историями и пели песню костра. Помощником у Сергея Васильева была историк Татьяна Ивченко. Для нее это уже 3-е водное путешествие.
9: Я всегда соглашаюсь на такие походы, потому что мне интересно, я хочу, чтобы дети знали историю и видели ее, увидели ее. Те дети, которые прошли через эти походы, становятся более дружными. У них появляется взаимовыручка, взаимопонимание. Они знают, что такое команда, работа в команде.
6: Как отметил Сергей Васильев, водные походы для ребят больше, чем просто тренировки. Это школа жизни, который учит ответственности и смелости. И краснопольские школьники готовы покорять новые водные маршруты на байдарках. Буквально в августе совершат сплав по реке Роне от Дрибина до Чаус.
7: Когда предложил такое, ребята все руки подняли, мы все пойдем по этому маршруту. У нас есть возможность взять еще 3 байдарки и расширить наш контингент походный.
6: Придя 1 сентября в школу, юные краснопольские робинзоны сядут за школьные парты и напишут сочинение на тему «Как я провел лето» с яркими и незабываемыми впечатлениями от водного похода по малой родине.
1: Шклов.
2: Представители Шкловского маслодельного завода стали победителями областного конкурса на лучшую организацию производственной гимнастики «Профзарядка», передает Шкловский райисполком. Целью конкурса являлось укрепление здоровья трудоспособного населения, вовлечение сотрудников предприятий в систематические занятия физической культурой и спортом. Шкловский маслодельный завод занял 1-е место в номинации «Предприятие организации» с численностью штатных работников от 101 до 1000 человек.
1: Кричев.
2: Открытый чемпионат по пляжному волейболу пройдет в Кричеве 18 июля на пляже «Песчаный берег». Как сообщает газета «Кричевская жизнь», состязания начнутся в 10:00. Они обещают быть зрелищными, ведь пляжный волейбол – это про динамичные игры, командный дух, эмоции и конкуренцию.
1: Климовичи.
2: Четвертый зональный туристический слет среди людей с инвалидностью прошел в деревне Гусарка Климовичского района, сообщает «Родная Нива». Команды соревновались в обустройстве походного быта, презентовали свои визитные карточки, творческие плакаты, состязались в скорости и выносливости на спортивной дистанции. Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
10: Наши хиты.

0: Кремлёве 7 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия фестиваля, передает Белта. В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха, сказал глава государства. «Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. История не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко вручил премии Союзного Государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России, передает Белта. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову. От Российской Федерации премию удостоен авторский коллектив за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и авторский коллектив за проект «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ». Александр Лукашенко вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Правительство одобрило проект международной технической помощи по вопросам развития ядерной энергетики. Соответствующее постановление Совета министров вступило в силу с 26 июня. Документ касается развития потенциала в области управления знаниями для устойчивого развития ядерной энергетики. Координация и контроль за реализацией проекта возложены на Министерство энергетики. И в завершении. Более 30 мастеров Могилевской области участвуют в ярмарке «Ремесел. Город мастеров» на Славянском базаре в Витебске. На ярмарке, которая продлится по 19 июля, представлены изделия из соломы и лозы, керамика, народная вышивка, ткачество, резьба по дереву и многое другое. Все это уникальные образцы народного творчества, отражающие богатство национальных ремесел Белорусской Могилевской области. Город мастеров на Славянском базаре в Витебске работает с 10 до 20 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
5: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

что, вот вам и последний рабочий. Погода шикарная, до выходных всего ничего. 17 июля на календаре. Лето продолжается. В целом, картина вырисовывается очень даже ничего. Теперь дело за малым все это заметить. За очередным ранним, знаете ли, понятно, что тяжело, но для лучшего дня, как всегда, фон из хитов. Скоро пока.

0: еще Марвин и Хани.
1: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
0: А тем временем Ира Александрова, ваша компания «Самбутрам». Всем самого доброго начала дня.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: что, утро добрее, чем в начале трудовой недели. И настроение, надеюсь, что надо. Но ученые изучили эмоциональные реакции людей, пришли к выводу, что человек, испытывающий злость и ненависть, намного быстрее и качественнее выполняет свою работу. А при этом ученые отметили, что такая суперспособность доступна не всем. Люди, предрасположенные к тяжелым формам депрессии, только усугубят свое состояние, принимая за работу в плохом настроении. Ну, знаете, может, злость и ненависть и хороши в работе, но на общение с коллегами это тоже может повлиять. Причем негативно. Так что время от времени выходите из образа непробиваемых злюк и за чашечкой любимого напитка поговорите с коллегами, обсудите новости, поделитесь планами. Вдруг вы их натолкнете на какие-нибудь мысли по поводу выходных. В общем, друзья мои, давайте будем добрее и доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: для настроения не хватает глобальных вещей, а кому-то достаточно увидеть улыбку на любимом лице, и жизнь налаживается. Ученые посоветовали жителям крупных городов как можно чаще улыбаться прохожим, людям в транспорте, коллегам. Это дает возможность установить с ними зрительный контакт и хоть как-то повлиять на настроение, иногда даже на жизнь. Поэтому, друзья мои, быстренько доходите прохожего на улице или своим домочадцам, или коллеженькам улыбнитесь, они улыбнутся вам, а потом вы им, а потом они вам. Тут главное, знаете, не увлечься, мало ли кто чего подумает. Под хиты на радио Могилев улыбаться куда приятнее. Вот и не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Бет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Поздравляю с тем, что еще немножечко, а потом еще целых 2 дня отдыхайте себе на здоровье. И пусть рабочее время сегодня пробежит быстро, но и куда без удовольствий. С приятным фоном из хитов будет намного приятнее. Вот и держите нас на комфортной громкости, что бы вы ни делали.

0: Кирове 8 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля, передает Пелта. В этом году фестивалю исполнилось 35 лет, отметил глава государства.
4: Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов. Политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом он заявил накануне на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. «Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, Америке, Евразии, что Беларусь – это мирный островок, где вы всегда найдете притулок. Всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир». Матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом завтра на стадионе «Спартак» в Могилеве пройдет на 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу, группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldiefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. А сейчас новость от Беларусьбанка. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
6: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Слушайте, ну хороший денек намечается. Надеюсь, ничто вас не волнует, не заставляет нервничать. Вы с удовольствием добавляете ритм из ваших динамиков. Конечно же, мы тут стараемся по полной программе, а вы порадуете своей работоспособностью начальников, чтобы желание выдать вам повышенную премию аж зашкаливало. Ира Александрова следует за вами, что бы вы ни делали. Всем самого доброго утра.

Бабушкина Крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.

0: Радио Могилев.
1: Как утро начнет. Ну как настроение с утра? Лучше, надеюсь, уже все кофеёв со вкусняшками наелись, напились, полакомились. Ну а тем временем специалисты выяснили, как аромат кофе улучшает у людей аналитические способности. В эксперименте принимали участие две группы студентов, которые прошли тест, состоящий из 10 вопросов по математике. При этом одна группа выполняла задачи, выдыхая аромат кофе. Оказалось, что эти участники лучше выполнили тест. Затем им предложили ответить, как аромат кофе влияет на человека. Ну и по их мнению, аромат кофе должен повышать бдительность, энергичность, а также увеличивать продуктивность и улучшать выполнение различных задач. Таким образом, сделали вывод ученые, что хорошие результаты при тестировании объясняются просто обычным самовнушением. Я тоже, знаете ли, уверена, что сила самовнушения — это мощнейшая вещь, благодаря которой и сворачиваются горы, и поворачиваются реки вспять. Наверное, вы поняли, да, к чему это все говорю? Настраивайте себя на лучшее, на исполнение желаний, на достижение целей, и все у вас получится. Самым наилучшим образом. Гоним дальше.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

дома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Личному продолжения дня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Say, there's always two sides to every story. Here's mine. I found out

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест». Новости.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля, передает Билта. Глава государства, обращаясь к зрителям, артистам и организаторам «Славянского базара» в Витебске, подчеркнул, что без них не было бы этого праздника.
3: Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня.
2: 10 миллионов поездок на такси совершили Беларуси в июне этого года. Статистику по стране озвучил Минтранс, пишет Ньюсбай. Сфера набирает обороты, спрос на рынке растет, как и предложение. Начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий отметил, что происходят серьезные изменения на рынке. В настоящее время на рынок вышел достаточно крупный игрок, поэтому все стремятся к тому, чтобы оказывать более качественные услуги. Думаю, что это пойдет на пользу как пассажиру, автомобильным перевозчикам, которые следят за безопасностью перевозок, так и в целом государству, отметил он. ВУЗы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места, сообщает Билта. Сегодня завершается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные места и на платные места, там, где необходимо пройти внутреннее вступительное испытание. Это творческие специальности, специальности в области физической культуры и спорта. Приемные комиссии в последний день приема работают с 9 до 18 часов. Важно помнить, особенностью последнего дня является то, что до 18 часов все абитуриенты, которые изъявят желание подать документы и войдут в университет, смогут это сделать. Главное, до 18 часов попасть в корпус. 15-й районный музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдет с 24 по 26 июля на берегу Чигиринского водохранилища в живописной деревне Чечевичи Быховского района, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В программе рыболовные соревнования, концерты, конкурс «Королева бард-рыбалки», фестиваль «Бульба-саммит», оздоровительные практики и банные ритуалы, конкурс авторской песни и поэзии и многое другое. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
5: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
2: погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 16.

9.04. Что там по пятницам 4? 9.05 уже практически. Нырнули все в дела. Нет, знаете, наверное, ни минуточки отвлечься. Хотя невозможно не думать о том, что впереди 2 выходных дня. Так что давайте постараемся прожить эту пятницу как можно ярче. Мы-то со своей стороны все для вас делаем для этого. Подкидываем новинки, проверенные временем хиты. Ну а ваша задача — поддаться вот этому внутреннему желанию двигаться в ритме, чтобы ваш организм 100% был вам благодарен, ну и немножечко нам. Гоним дальше.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: работаете или видосики листаете в надежде, что вдохновение придет. А ученые выяснили, что вот эти вот короткие видосики ваши вызывают зависимость. Да, исследования показали, что побочные эффекты одинаковые и у мужчин, и у женщин, а также связаны с ухудшением сна и внимания. МРТ делали и выявили снижение объема серого вещества в области мозга, который отвечает за принятие решений, что может снизить вашу решительность. Также отмечается риск дофаминовой зависимости, удовольствие от просмотра быстро исчезает, а нервная система устает, что вызывает апатию и снижение мотивации. А после длительного просмотра мозг вообще нуждается в отдыхе, и это нормально. Так что имейте в виду, когда будете причитать, что никак не можете отдохнуть одного дня без соцсетей и вот этих вот видосиков, уверенные ученые, достаточно, чтобы дофамин был перенаправлен в нужное русло и в другие вещи. Вот и подумайте об этом прямо сейчас, чтобы выходные не прошли даром.
1: Радио Могилев.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80 222 70 75 41.
0: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80 222 240 888.

0: этого часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас! Народного ополчения, 20, магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом он заявил накануне на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске», передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве.
3: Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
2: Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют сегодня в фестивальном Витебске, сообщает Белта. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске набирает обороты. После открытия форума, которое состоялось накануне вечером, по традиции стартуют Дни союзного государства. Ключевым мероприятием станет галоконцерт «Юбилейный календарь союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. Также в рамках Дней СГ пройдут джазовый фестиваль и вечерний рок-шоу «Матрешки» и многое другое. О происшествиях. Могилевчанка обманывала интернет-покупателей по всей стране, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РУВД Могилева обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества при попытке приобрести товары для дома через интернет. Выяснилось, что к преступлению причастна 33-летняя женщина, ранее судимая за аналогичное преступление. На одном из сайтов объявлений она размещала предложение о продаже бытовых товаров по привлекательной цене, используя фотографии для создания видимой реальной сделки. Покупателям горожанка предлагала перечислить предоплату на банковскую карту. После получения денег прекращала общение и больше не выходила на связь. Были установлены еще 20 потерпевших из разных регионов страны. Общая сумма ущерба составила более 3000 рублей. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстислав» состоится 1 августа в Мстиславле, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На один день Мстиславль преобразится, сбрасывая оковы современности. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки и мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», масштабные бугурты, рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
5: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает Белта. Во исполнение договоренности, достигнутой в Джакарте президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и президентом Республики Индонезия Прабово Субтиано, индонезийская сторона с июля текущего года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. Уборка озимого ячменя преодолела экватор. По информации облсельхозпрода, аграрии убрали 24 тысячи гектаров, что составляет 55% запланированных площадей. Намолотили 80 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по области 32 центнера с гектара. Рапс убран на площади 8 тысяч гектаров. Это более 10% от задания. Намолочено 13 тысяч тонн. Урожайность 16 центнеров с гектара. По урожайности среди районов лидируют шкловчане 46 центнеров с гектара. К завершению уборки озимого ячменя вплотную подошли сельхозпредприятия Бобруйского района. Здесь осталось убрать 5% запланированных площадей. Парламент России завершил ратификацию белорусско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, передает Белта. После ратификации соглашения все драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, произведенные в Беларуси и России, смогут свободно торговаться в двух странах без дополнительного контроля и дополнительного клеймения. Устанавливаются также единые технические требования к пробам, клеймению и использованию материалов. 106 человек за 5 месяцев привлекли к ответственности в Могилевской области за нарушение правил перехода железной дороги. В Могилевской транспортной прокуратуре напоминают, что переходить через ЖД-пути можно только по переходам, мостам и через тоннели. Необходимо внимательно следить за передвижением транспорта, слушать объявления по громкоговорящей связи, обращать внимание на сигналы, подаваемые поездами или работниками ЖД-транспорта. Детей, не достигших 14-летнего возраста, необходимо держать за руку, а маленьких детей нести на руках, если нет коляски, рекомендует заместитель Могилевского транспортного прокурора Роман Парфенов.
4: Во избежание воздействия затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим транспортным средством железнодорожного транспорта, при приближении транспортных средств железнодорожного транспорта к пешеходному переходу необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра. Нарушение правил перехода через железнодорожные пути, а равнонахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, влекут наложение штрафа в размере до 2 базовых величин.
3: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
6: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: О новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТока. Погнали! Мне здаецца, лето от пачынак гэта вечная тема теплой пары. Люди придумали уже шмат трендов. Один из таких, где люди привозят статистику своего отпачынка. Например, дзён 5, набраных килограмм 10, кринжовых фоток бесконцасть, дзён без клубов 0. И головное у конце статистики сказать дякую гэтай краіне и хутчэй ехать до дому, где заўсёды спокойней. Тренд «Я богатая» и «Говорка не про гроши». Выхваляться богатым на камеру стало легально и без миллионов на карте. У ТикТоку появился тренд, где под гук «Пятница пицца» подлетки показывают свою семью. Вось оно, соправное золото. Коли у кватеры больше людей, чем креслов. А счастье вымирается не у толщиной кошелька, а гучным смехом за столом. Милый и вельми житёвый тренд для кошатников. Люди почали снимать своих котов, якія просто сядят, але у их то лапки трасутся, то в ушки, то яны цалкам. Тут зразумели у всех господары котов. А головная надпись: «Коли разнес усю хату, выкопал любимую кветку и теперь отрымаешь новое задание от пришельцев». Кто ж ведает, что им снится? Але головное – это все под иншопланетные гуки. Тренд, где девчины смеются сами над собой. Сидячи у машины у хлопца, яны снимают видео, где вырашают его проверить. Як? Яны открывают люстерка на брыле, а потом сам козырок закрывают. Ну и зрозумело, что люстерка автоматично зачиняется. И подпись «Завтра проверю, ти катал ён якую-нибудь девчину». Хочете вспомнить молодость и выкупаться в комплиментах, тогда наступный тренд докладно для вас. У ТикТоку набирает популярность видео с назвой «Опранаю и крашу маму як себе». Дочки подбирают для мам стильные образы и робят им трендовый макияж. Выник просто вау. Татам раем активизоваться и терминово дарить кветки, покуль маму не звел який-небудь комментатор соцсеток. А на сегодня у меня все. На наступном тыдне подкину еще трендов, а покуль развитываюся.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Радио «Могилев».

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом он заявил накануне на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что искусство так сегодня нужно нашей славянской семье в нашем содружестве.
4: Вот артистам, творческим работникам хочу сказать,

0: важное дело. Радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь. Это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
1: Второй укос активными темпами продолжается на Могилевщине. Скошено 55 тысяч гектаров, что составляет половину от запланированных площадей. Лидирует по кормозаготовке аграрии Шкловского и Кличевского районов. Здесь скошено более 60% намеченных площадей. Всего в Могилевской области заготовлено на одну условную голову 14 центнеров кормовых единиц. Это на 2 центнера больше уровня прошлого года. О происшествиях обгон на зебре равно лишение. На днях в Бобруйске 61-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen на улице Широкой, совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Людей, переходящих дорогу, в этот момент не было. В отношении водителя составлен протокол. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 360 белорусских рублей и 4 месяца побыть пешеходом. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места, сообщает Белта. Сегодня завершается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные места и на платные места там, где необходимо пройти внутреннее вступительное испытание. Это творческие специальности, специальности в области физической культуры и спорта. Приемные комиссии в последний день приема работают с 9 до 18 часов. Важно помнить, особенностью последнего дня является то, что до 18 все абитуриенты, которые изъявят желание подать документы и войдут в университет, смогут. Могут это сделать. Главное, до 18 часов попасть в корпус. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: В стране 12.04, знаете, легко и ритмично, пусть продолжается ваш день, пятница, это, конечно, больше томительное ожидание окончания рабочего дня, чем продуктивность, но я думаю, вы из тех, кто делает дело, а потом уж гуляет смело, а значит, прямо сейчас ответственно так разделываетесь с обязанностями, чтобы ничто не отвлекало на выходных. Для лучшего дня не забывайте накручивать ручку приемника в сторону больше. Всем нам настроения, отличного продолжения дня.
4: Радио Могилев.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня нас с вами ждет прогулка по Могилеву. Вы готовы к нашему виртуальному путешествию? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Могилев – город, который возник на берегу Днепра еще в 1267 году, то есть ему уже больше 750 лет. А выглядит он бодрячком. Район вокруг него, кстати, еще старше. Местные археологи говорят о 10 тысячелетиях истории.
1: Ну а сегодня у меня погружаться в глубокую историю настроения нет. Пройдемся по современности. Могилев сейчас это промышленный и культурный центр. Тут вам и заводы, и театры, и музеи, и храмы. Город умудряется сочетать старинную архитектуру с современными зданиями. И делает это вполне гармонично. И сегодня мы с вами прогуляемся и сами в этом убедимся. Итак, обратимся к звездам. Вжух, и мы на площади звезд. Здесь, у кинотеатра «Родина», стоит бронзовый астроном ростом 7 метров. Он сидит на высоком стуле и указывает пальцем в небо. Рядом телескоп, внутри которого прожектор.
2: Вечером его включают, и луч бьет так мощно, что, говорят, его видно даже из космоса. Наверное, космонавты на МКС иногда смотрят в иллюминатор и думают, это Могилев светит? Опять.
1: Вокруг звездочета расставлены 12 стульев по числу знаков зодиака. И тут начинается магия. Скульптор Владимир Жбанов перед установкой консультировался с астрологами, и они открыли секрет. Если сесть на стул своего знака и загадать сокровенное желание, оно исполнится. Но обязательно сидеть правильно и думать о чем-то действительно важном.
2: Есть и упрощенный вариант. Можно просто прикоснуться пальцем левой руки к скульптуре звездочета. В идеале – ко лбу. И удача в делах обеспечена. Проверять не советую. Высоковато.
1: Согласна. Но подержаться за палец – дело святое. Сама там не раз загадывала желание. Неудивительно, что эта скульптура – один из самых популярных туристических объектов в городе. И еще один архитектурный бриллиант Могилева – костел святого Станислава. Построили его в середине 18 века, но сначала была история. В 1733 году один местный шляхтич устроил вооруженное нападение на город. Толпа разъярилась, шляхтич спрятался в костеле. Территория храма считалась неприкосновенной. Но народ был так зол, что все равно нашел его и убил прямо в святом месте.
2: Наказание придумал король Ян Собеский. Он велел построить новый храм из кирпичей, взятых из собственных домов и печей. Вот так твой дом разобрали на храм. Не каждый день такое встречаешь.
1: Костел строили в стиле барокко, с коринфскими колоннами, фресками и цилиндрическими сводами. В советское время костел закрыли, отдали под архив. Фрески повредили, орган сломали. Но в 1990 году храм вернули верующим, отреставрировали, а в 2018 установили новый механический орган из голландского Эйндховена.
2: Теперь там снова звучит музыка. И на этой музыкальной ноте будем прощаться. До встречи на новом месте через неделю. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА БАИ.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Ну что, день близится к обеду, а у кого-то, может быть, уже случился, и в ход пошли всякие печеньки с чаем, кофе, да без сахара, чтобы не так калорийно было, да? А ученые назвали безопасное количество сахара в чае и кофе. 30 лет наблюдали за почти 3000 участников эксперимента, которые регулярно пили чай и кофе с разным количеством сахара. Естественно, в начале и в конце исследования ученые проверили здоровье испытуемых и сравнили результаты. Оказалось, сахар не несет никаких рисков для здоровья и продолжительности жизни человека лишь при условии, что в напиток добавляют незначительное количество подсластителя, только 5 граммов сахара на чашку, а это одна чайная ложка без горки. Еще раз убеждаюсь, что если знать меру и с головой подходить к питанию, не переедать, то все полезно, что в рот полезло, как говорила одна мамочка в детской площадке, когда ее дочка набрала полный рот песка. Но сейчас не об этом. Дивный день продолжается. Всем настроения.
1: Радио Могилев.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: твоем днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Со страшной скоростью проносится рабочий день, и важно на самом деле, чтобы за вот этой вот беготней, за работой вы не забывали про настроение ни свое, ни своих любимых, близких людей. А для этого подходит радио, настроенное на волну радио Могилев, потому что привет, доносящийся из динамиков, здорово бодрит и поднимает настроение. И традиционно с 13 до 14 в эфире программа «Привет в обед», где мы будем радовать ваших близких людей. Прямо сейчас подумайте, кого неплохо было бы с чем-то поздравить, привет передать, поддержать в этот прекрасный рабочий день, то милости просим в программу «Привет в обед». У нас для каждого найдется местечко. Присоединяйтесь.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Может, ты... В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Аграрии Беларуси убрали 10% площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность превышает прошлогоднюю. Об этом СББАЮ сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшнее утро зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с площади 207 тысяч гектаров. Намолочено 884 тысячи тонн зерна при средней урожайности 42,7 центнера с гектара. Прирост урожая фиксируется по всем областям. В Могилевской области намолочено 77 тысяч тонн. Заявление на предоставление арендного жилья – одна из востребованных процедур в службе «Одного окна». Как сообщил в эфире радио Могилев начальник управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Могилевского горисполкома Лаура Добринская, перечень арендного жилья дважды в месяц размещается на сайте Могилевского горисполкома. За 6 месяцев на предоставление арендного жилья в Могилеве зарегистрировано 7155 заявлений.
4: Люди, которые интересуются этим вопросом, и если там, допустим, выставлено 15 квартир, как нового жилья, так и вторичного жилья, граждане должны знать, что они могут написать заявление на каждую из вывешенных квартир. Не обязательно выбирать приоритетно что-то, и зачастую так граждане и делают. Но это, скажем, прямо благо для людей, потому что подал, например, на 15-20 квартир, и большая вероятность, что что-то у тебя получится. Но приоритетно у людей, конечно, молодых пар, приоритетно новое жилье в новых строящихся микрорайонах.
3: О происшествиях. На пожаре в Могилевском районе пострадал мужчина, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем спасателям от соседей поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Большая Боровка. Дом горел открытым пламенем. Хозяин 1946 года находился на улице. При самостоятельном тушении пожара он получил ожоги и был госпитализирован. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожного и прощения с огнем. 15-й районный музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдет с 24 по 26 июля на берегу Чигиринского водохранилища в живописной деревне Чечевичи Быховского района, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В программе рыболовные соревнования, концерты, конкурс «Королева бард-рыбалки», фестиваль «Бульба-саммит», оздоровительные практики и банные ритуалы, конкурс авторской песни и поэзии и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мир.

0: Телефон 33 666 74 22.
1: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Ну что, доброго денечка, как и ожидалось, вот она, пятница, красавица, как говорится, на праздник к нам пришла. 13.04 на часах, впереди выходные, это ли не повод лишний раз порадоваться и поделиться своей радостью со всем миром. Привет в обед с этой минуты, Ира Александрова здесь и сейчас, и в ближайший час будем поздравлять себя, признаваться, может, кому-то что-то напомнить хотите, радости своей поделитесь, милости просим в эфир. Есть, может быть, желание у вас кого-то осчастливить, пожалуйста, пишите на короткий номер 9940 на Viber через 44 56 86 176. Не стесняйтесь, пишите все, что так не терпится донести до человека, но в глаза, может быть, сказать стесняетесь. Давайте начнем.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Наши хиты.

скоро в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

согреваете вы своими словами своих родных, меня заодно, поэтому давайте уже читать ваше послание, с удовольствием это делаю. Здравствуйте, Радио Могилев, хочу сказать, что мы вас очень любим, вы самые лучшие, пишет Сашенька. А еще хочу передать привет своей самой любимой бабуле, которую мы все обожаем, желаем всего только самого замечательного. Это внучка Саша написала. Сашенька, какая вы любвеобильная, спасибо вам за ваши слова, и, знаете, позвольте и нам тоже вашей бабушке привет передать, крепкого здоровья, побольше удивительных, восхитительных жизненных моментов. А далее, любимый родной Ромка, прости меня, но ты самый лучший, не могу без тебя, это Светлана написала. Такой вот есть приветик, и еще один привет в город Климовичи, региональному управлению 33, а именно нашей имениннице Харкевич Татьяне. Всего наилучшего, крепкого здоровья, любви, благополучия, терпения в труде. От коллег пришло это сообщение. Татьяна, позвольте нам поздравить вас с днем рождения. Пожелать, во-первых, самого запоминающегося дня, но я думаю, что ваши коллеги сделают все, чтобы день вам запомнился. Ну и, конечно же, пускай все пожелания, которые вы услышите в свой адрес, непременно приумножатся, непременно радуют вас воплощением в своей жизни. Ну и, конечно, как девочка девочке пожелаю огромного-огромного женского счастья.

0: 17 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Что рабочий день у вас пройдет быстро. Вечер, конечно же, подтолкнет показать все, на что способны вы. Хотя вот эта вот накопленная пятидневная усталость. Знаете, шла сегодня на работу и понимала, что ну видно по людям, что уже устали. Держитесь, чуть-чуть осталось. Последний рывочек, так сказать. Главное, поддержка. Поддержка правильная, нужная прямо сейчас. Привет в обед. Время, когда вы можете поддержать своих любимых, передать им привет, в любви признаться, поздравить с каким-нибудь праздником. В общем, милости просим в программу «Привет в обед». И вот что есть к этой минуте. И передаю привет, конечно же, вам, дорогие ведущие, и своей семье Прудниковым Илье, Захару, Матвею, Галине и Максиму Михайловичу. Такой вот большой привет вам от Надежды. С удовольствием передаю привет, ну и, конечно, пожелаю отличного дня. А далее привет с днем рождения своих друзей Костю и Антона, а также себя. Без подписи пришло это сообщение. Поздравляю вас троих с вашими праздниками. Ну, конечно, пожелаю мужчинам здоровья, благополучия, процветания, удачи, успехов и всего самого-самого наилучшего. Далее большой привет Титову Роману. Сложный день намечается. Это Маргарита волнуется. Роман, все будет хорошо. У вас поддержка вон какая. Я думаю, что ее мысли вас подталкивают к действиям. Вот так вот вам скажу. Так что все будет хорошо. Это 100%. Друзья мои, пишите еще. Привет в обед продолжается.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Привет, передайте, пожалуйста, семье Климовых большой привет. Пускай выздоравливают, с любовью, ваша мама. И большой привет всему радио Могилев от Валюши. Большой-большой привет, выздоравливайте, пожалуйста. Вообще вздумали болеть, лето на улице. Ну-ка, поправляйтесь скоренько. А далее Аленка поздравляет Сашу с прибавлением семейства. Да, ура, у нас теперь клевая собака. Привет из Бобруйска. Ох, я вас поздравляю с пополнением. На самом деле это очень-очень-очень ответственно. Ну, не то, что прям, конечно. В общем, берегите тапки. И хорошего вам дня. Ну что же, далее поздравления для Натальи от Марины. С днем рождения, Наташка. Люблю тебя до безумия. Ты самая лучшая подруга на планете Земля, Наталья. Поздравляю вас. Поздравляю и я. Конечно, пожелаю исполнения желаний, радости побольше. Пускай каждый день приносит вам много-много удивительных и запоминающихся событий. Ну что, все на сегодня, не на сегодня, а на сейчас, да, сегодня пятница, значит, традиционный двухкассетник вечером будет продолжать радовать вас, ваших близких и ваших любимых людей приветами, признаниями, поздравлениями. Тина Павлова продолжит этот день, я же, Ира Александрова, прощаюсь, желаю всем удивительных выходных, до понедельника, всех обняла, всем пока!

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская делегация приняла участие в 12-м заседании руководителей пограничных служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Заседание прошло под председательством Пакистана. Участники обменялись информацией об обстановке на границах, обсудили итоги совместной операции «Солидарность-2025», а также план проведения совместных мероприятий в текущем и предстоящем периодах. По итогам заседания стороны отметили, что сотрудничество пограничных служб будет способствовать укреплению безопасности на рубежах ШОС. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг. Претендентами могут стать организации, которые вышли в финал национального этапа, подтверждали качество продукции не менее 2 лет и экспортируют ее как минимум в 1 государство СНГ. Победителей выберут в 2 этапа. Лауреаты и дипломанты получат право использовать эмблему премии в течение 3 лет. Заявки принимаются до 20 октября в Минске. Сейф от кражи не уберег. Житель Осиповичи стал жертвой вора, которого сам же и впустил в свой дом. Несколько дней потерпевший с наглядно знакомыми распивал дома спиртное. Гости видели сейф, из которого тот брал валюту и ключ от него. Спустя 3 дня застолья обнаружилась недостача в сейфе $160 и серебра, а также золотой цепочки с крестиком в кошельке, принадлежащие гостье. В краже потерпевшие подозревали кого-то из уже ушедших гостей, которых знали лишь по именам, рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Людмила Еверкина.
4: В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист на передней поверхности сейфа изъял след пальца руки. При проверке по дактоучету, а в последующем и экспертизе, установлено, что след оставлен 23-летним осиповчанином, который, как выяснилось, в эти дни также находился в гостях у потерпевшего. Его причастность к краже денег и ювелирных украшений подтвердилась. Часть похищенного изъята.
3: И в завершение, белорусские футбольные клубы по итогам первого раунда Еврокубков получат от УЕФА более 2 миллионов евро. Дебютант Маловитебск заработал 960 тысяч евро. Баты и Минская Динамо, вышедшие во второй квалификационный раунд Лиги конференции, получат по 700 тысяч евро. Обе команды пробились дальше в сериях пенальти. На следующей неделе белорусские клубы проведут стартовые матчи второго раунда. Маловитебск сыграет с черногорской Сутиевской, Баты со швейцарским Сионом, а Минская Динамо встретится с азербайджанским Нефтичем. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +22.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narval Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Кировский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Радио «Могилевский».

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20, магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места, сообщает БелТА. Сегодня завершается вступительная кампания. На общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные места и на платные места там, где необходимо пройти внутреннее вступительное испытание. Это творческие специальности, специальности в области физической культуры и спорта. Приемные комиссии сегодня работают до 18 часов. Важно помнить, именно сегодня все абитуриенты, которые заявят желание подать документы и войдут в университет, смогут это сделать. Главное, до 18 часов попасть в корпус. Белорусские ученые вывели новый сорт азимы тритикали под названием «Первенец». Он включен в государственный реестр сортов растений 2026 года. Как пояснили БелТА в Минсельхозпроде, тритикали – это гибрид пшеницы и ржи, который взял от пшеницы питательность, а от ржи – мразостойкость. Сорт создан специально для заготовки силоса и сенажа. Он отличается густым ростом, быстрым отрастанием после скашивания и высокой урожайностью до 500 центнеров с гектара. При этом первенец отлично переносит белорусские зимы. Матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом завтра на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало в 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. И в завершение, Костюковичи готовятся ко Дню белорусской письменности. Менее 2 месяцев осталось до 33-го Дня белорусской письменности. 5-6 сентября Костюковичи станут столицей одного из главных культурных событий страны. Уже заметно преобразилась центральная площадь у райисполкома. Здесь уложена новая плитка. Совсем скоро ее дополнят новые фонтаны, скульптурная композиция «Олеся и Олеся», созданная по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Масштабные изменения ждут и Костюковичский краеведческий музей. После капитального ремонта здесь откроются новые экспозиции. Около музея реконструируют аллею героев. Таковы основные события к этому часу.

0: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 7422. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Честно говоря, уже с утра в пятницу кажется, что сил дожить до конца недели совершенно нет. Но чем ближе к вечеру, когда вот на работе пообщаешься с коллегами, посмеешься, понимаешь, что не все так уж и плохо, что и эта неделя закончится, и следующая пролетит, не успеете и глазом моргнуть, и потом снова выходные. И знаете что? Так и лето пройдет, поэтому не спешите. Летом вообще торопиться никуда не рекомендуется, поэтому вот так не спеша мы с вами в одной компании проведем несколько ближайших часов.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: Карьерный взлет.
1: Сыну велика, в доме новая крыша.
2: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
3: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Пятница продолжается, впереди выходные, и можно помечтать о том, чем заняться. А значит, сегодня лучший день для того, чтобы составить план из дел, которые обязательно нужно выполнить за субботу и воскресенье. Ну и, конечно, с учетом горячего дачного сезона, я рекомендую вам распределять время так, чтобы хватало и на дела, и на друзей, и на отдых в том числе. Ну и погоду учитывайте. Если вдруг в какой-то день она помешает вашему плану, у вас обязательно должен быть запасной. А вот что именно готовит нам погода, узнаем прямо сейчас.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье и понедельник сильные дожди. В отдельных районах грозы. При грозах сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Я считаю, абсолютно правильный совет от Мари Краймбрери. Давайте не ждать, а вот прямо сейчас нужно брать, что называется, быка за рога и жить эту жизнь. Желательно, конечно, лучшую жизнь. Даже если сейчас вы еще на рабочих местах, неважно, можно продумать план, можно придумать, чем заняться на выходные или сразу после работы, благо пятница позволяет, в общем-то, растянуть этот прекрасный день до самого позднего вечера и в свое удовольствие заниматься настоящими летними делами. Ну а чтобы ничего не забыть, обязательно оставляйте нас на комфортной громкости, ведь музыка способствует лучшей работе, в том числе и памяти.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Аграрии Беларуси убрали 10% площадей зерновых и зернобобовых, передает в Ньюсбай. Без учета кукурузы, гречихи и просо намолочено 884 тысячи тонн нового урожая. Средняя урожайность составляет 42,7 центнера с гектара, что выше аналогичного периода прошлого года, причем по всем областям. В Могилевской области собрано 77 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Индонезия открыла безвизовый режим для туристов из Беларуси. Об этом сообщил на пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. Индонезийская сторона ввела 30-дневный безвизовый въезд для владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии. Решение принято в исполнении договоренностей, достигнутых президентами двух стран в июле. Беларусь, в свою очередь, установила безвизовый режим для граждан Индонезии еще в 2017 году. В Витебске назвали обладателей премии 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Гран-при получила белорусская Елизавета Цуприк. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Байку. Вторая – Жасмине Тузеловой из Казахстана и Кире Абрамов из Израиля. Третья – Валерия Шевченко из России и Елица Малакова из Болгарии. Специальный приз за смелость самому юному участнику из СНГ вручен Алексей Варданян из Армении. Премию имени Игоря Лученка за лучшее воплощение национальной темы получил Гао Цзэду из Китая. Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют сегодня. В фестивальном Витебске, сообщает Белта, 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске набирает обороты. После открытия форума, которое состоялось накануне вечером, по традиции стартуют Дни союзного государства. Ключевым мероприятием станет гала-концерт, юбилейный календарь союзного государства. На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. Также в рамках Дней СНГ пройдут джазовый фестиваль и вечернее рок-шоу «Матрешки» и многое другое.

И в завершении матчевой встречи по легкой атлетике среди молодежных команд союзного государства пройдет 18-19 июля в Минске на стадионе «Динамо», передает «Билта». Участие примут лучшие юные спортсмены Беларуси и России в двух возрастных категориях.

0: 8. Соревнования в субботу стартуют на стадионе «Динамо» в 9 утра и продлятся до 7 вечера. В воскресенье борьба развернется с 9 до 15 часов. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра в Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: 16.04. Вот он, тот самый волшебный момент, когда день потихонечку начинает уже переходить в вечернюю фазу. Где-то наверняка щелкают выключатели в офисах, где-то заканчивается последняя чашечка кофе, а кто-то, возможно, уже вовсю планирует, как проведет эти выходные. Вы чувствуете, как меняется атмосфера? Мне кажется, даже воздух становится другим, таким более расслабленным, вольным, наполненным возможностями. Но вдохните, почувствуйте и, что называется, преисполнитесь. Ну а я по-прежнему самого хорошего настроения желаю всем, кто с нами в одном ритме движется навстречу этому прекрасному вечеру пятницы. У микрофона Тина Павлова, а в эфире хорошая музыка.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80 222 70 75 41.
3: Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Широкий выбор специальностей. Телефон 80 222 240 888.
4: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупая премиальную модель 2026 года 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Наши хиты.

0: с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Знаете, вот летом всегда, всегда, всегда хочется куда-нибудь поближе к воде отдохнуть, искупаться. И вообще, это один из самых лучших видов отдыха летом на природе, где-нибудь у воды отдыхать и купаться, естественно. Но все не так просто. Далеко не везде можно купаться. Например, ограничения на купание детей продолжают действовать. На пляже, на водохранилище Рудея в деревне Городня Могилевского района. Дальше, на участке прибрежной зоны залива реки Днепр в районе улицы Фатина, это уже в Могилеве, также на городском пляже на реке Днепр в Могилеве. А еще ограничения действуют на пляже реки Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района и пляже на пруду в деревне Вильчицы, также Могилевского района. Ну и все так же остается приостановленным купание детей и взрослых на городском пляже, расположенном на правобережье реки Днепр. Это вблизи ледовой арены Шклова. Так что, да, казалось бы, лето прям располагает к тому, чтобы быть у воды и сидеть в воде и вообще проводить как можно больше времени, занимаясь водными видами спорта. Но, друзья, все-таки здоровье – это важная штука. Ну и потом, знаете, погода, в общем-то, тоже, говорят, собирается поменяться, но пока лето продолжается, теплые деньки продолжаются, как и солнце. Поэтому, если вдруг сегодня куда-то в ближайшие водные места выбраться не получается, можно запланировать это на выходные, куда-нибудь подальше, где точно купаться можно и где точно ничто вам не помешает продолжать наслаждаться летней погодой.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28.
2: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом он заявил накануне на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает корреспондент Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве.
3: Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда...

0: Когда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
1: Культура и творчество всегда развиваются там, где у людей закрыты базовые потребности – работа, крыша над головой и, конечно же, продовольствие в достатке. На Могилевщине первые тысячники на жатве. Появились они в передовом хозяйстве агрокомбинате «Заря» Могилевского района. В 2026 году хозяйству предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади около 5500 гектаров. А с такими ответственными и преданными своему хлеборобскому делу тружениками любые трудности по плечу, отметила генеральный директор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.
2: Из года в год предприятие вырывается в лидеры. Начало уборочной ознаменовало хорошее событие. И в области у нас первую 1000 намолотил комбайнер молодой. И водители перевезли первые 1000 тонн. Очень приятно, очень гордо за коллектив, за предприятие.
1: А вот Польша грозит потеря продовольственной независимости из-за дефицита воды, передает Белта, ссылаясь на польские СМИ. Польский аграрный сектор столкнулся с растущим дефицитом воды, который ведет к увеличению производственных издержек и снижению урожайности. В результате этого Польша рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера. Президент Национального совета сельскохозяйственных палат Польши Виктор Шмулевич заявил, что фермеры ожидают эффективной национальной программы сохранения водных ресурсов. Проблема нехватки воды в стране назревала годами. Но очевидно, что руководство этой страны было вовсе не до решения реальных проблем. В последние годы оно активно поддерживало украинский режим, за что и поплатилось. В знак благодарности Украина начала героизировать участников Волынской резни. Теперь в Польше растет число преступлений на почве ненависти к украинцам. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Чаще всего украинцы жалуются на избиения, проявление агрессии и словесные оскорбления. По сути, очевидно, что игнорирование базовых проблем приводит к ослаблению страны изнутри. Пока в Беларуси благодаря стабильности расцветает и искусство, и агросектор, и экономика в целом, западные соседи все больше погружаются в кризис, виной которому политические авантюры еврочиновников.
3: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках. Радио Могилев.

0: Ох, это волшебное слово «дача». Ну, волшебное, знаете, в двух направлениях. Для кого-то звучит как ужас ужасный, а для кого-то просто отдых для души. И это неудивительно. Лето-то в самом разгаре, а значит, вот-вот наступит сезон. Ребята, кому тут кабачков? У меня тут выросло, передали, подарили. И мой вам совет. Никогда от этого не отказывайтесь. Кабачок, по сравнению с другими зелеными овощами, прославился именно в диетологии из-за своих полезных качеств. В нем много ценных микроэлементов. И кроме того, кабачок не просто улучшает пищеварение, а еще и состояние кожи и цвет лица, а из него еще быстро и просто готовить. Так что, если вы терзались мыслями о том, что же сварганить на ужин, рецептов масса. Пожарить, потушить, оладьи в конце концов. Ну и потом уже, насытившись пищей материальной, я предлагаю подумать о пище эмоциональной. В эфире радио Могилев и музыка, и хорошее настроение. Следующие 2 часа вас ждет Global Hit, ну а дальше мы с вами обязательно пообщаемся в самой ностальгической программе «Двухкассетник». Оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте, Анна. Могилевщине сегодня чествовали первых тысячников на жатве. И все они из передового хозяйства агрокомбината «Заря» Могилевского района. Комбайнер Иван Здоровяков первым в области перешагнул тысячную отметку в намолоте зерна. А три водителя Дмитрий Могилевцев, Юрий Манкевич и Александр Андрейчиков перешагнули тысячную отметку на отвозке зерна от комбайнов. Чествование передовиков состоялось прямо в поле с участием председателя Могилевского облсполкома. К примеру, Иван Здоровяков из семьи хлеборобов пошел по стопам отца, передового механизатора хозяйства на жатве. Парень не новичок, но нынешняя первая после службы в армии и удачная.
4: Комбайн новых, все хорошо получается. Погода, конечно, балуется, но пока дает погода, нужно убирать по максимуму. Хочется пожелать нам всем хлеборобам удачи в этом нелегком труде.
3: Белорусские и китайские партнеры наметили направление развития Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси. Стороны обсудили научное сопровождение производства и повышение его эффективности. По итогам встречи подписана дорожная карта сотрудничества, которая предусматривает трансфер компетенций, проведение научных исследований и внедрение передовых решений в производство. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнавать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.

0: Более 30 мастеров Могилевской области участвуют в ярмарке «Ремесел. Город мастеров» на Славянском базаре в Витебске. На ярмарке, которая продлится по 19 июля, представлены изделия из соломы и лозы, керамика, народная вышивка, ткачество, резьба по дереву и многое другое. Все это уникальные образцы народного творчества, отражающие богатство традиционных ремесел Могилевской области. Город мастеров на Славянском базаре в Витебске работает с 10 до 20 часов. И в завершение, знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 25.

Бабушкина крынка снова в числе лучших. По итогам 2025 года компания стала лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, подтвердив статус лидера молочной отрасли и высокий уровень выпускаемой продукции.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. И эта неделя завершается небольшим обновлением нашего чарта. Прощаемся с Сергеем Лазаревым и Полиной Гагариной. Их хэппи-энд пришел, собственно, к концу. Ну, а еще Джонни Федук со своим треком «Лето» тоже нас покидают. Но взамен уходящим хитам всегда приходят новые. Открывает нашу двадцатку Holy Flame с треком «Тону», который без сомнения стал одним из главных музыкальных хитов сезона. Этот сингл буквально бьет рекорды по прослушиваниям в соцсетях, на стриминговых платформах. Ну, потому что это не просто песня, это настоящий саундтрек для тех моментов, когда просто теряешь голову от чувств. И если вы хотите прочувствовать музыку каждой клеточкой тела, эта песня точно для вас. Так что ныряйте в этот звук и позвольте ритму накрыть вас с головой.
2: 20-е место.

На 18-й позиции румынская королева поп-музыки Инна с ее свежим летним хитом «Моренито». Инна сама признается, что эта песня – чистая энергия солнца и свободы, за которую ее так любят миллионы фанатов. Трек сочится буквально ритмом, гипнотическим ритмом и той самой фирменной харизмой, которая превращает любой танцпол в жаркую вечеринку. Это идеальный саундтрек для знойных дней, так что делайте громче и позвольте этому латино-вайбу захватить ваши мысли.

На 16-й строчке молодая и невероятно талантливая артистка Тасо с треком «Моджо». Тасо успешно совмещает в себе певицу, популярного блогера и даже отличницу, что делает ее одной из самых многогранных звезд нового поколения. Само слово «Моджо» мы уже знаем, что это некий магический талисман нашей внутренней силы. И эта песня действительно накладывает на вас как будто чары. С первой секунды Тасо вложила в трек всю свою энергию, создав

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28.
1: Еще один летний релиз в узнаваемом стиле братьев Гаязовых, который мгновенно становится народным хитом и разлетается на цитаты и мемы. «Санта-Лючия» — история о ночных приключениях, красивых девушках и том самом настроении, когда ночь только начинается, а проблемы остаются позади. Братья известны тем, что их песни всегда попадают в самое сердечко аудитории. Этот трек не исключение. Делайте громче.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Российский тиктокер и певец Holiday Boy, он же Иван Минаев, выдал Loco La Vida, смелый танцевальный эксперимент, в котором он кардинально сменил привычное звучание и ушел, как и многие до него, кстати, в зажигательные латиноамериканские мотивы. Название и настроение песни — это, ну, скажем, современный омаж знаменитому мировому хиту Рики Мартина «Living La Vida Loco», который до сих пор, между прочим, считается эталоном безумной и страстной жизни. Как говорят сейчас, не украл, а вдохновился. Ну а кто сейчас не вдохновляется? Так что не осуждаем, а констатируем факт. Трек получился горячим, зажигательным и уж точно летним. Ну а это самое главное.
5: 11

Ну что, 10 треков уже в истории. Вспоминаю тех, кто уже отзвучал. На 20-й строчке Холли Флейм «Там». Девятнадцатое место. Робин Шульц, «Эмберс». На 18-й строчке Инна Морентино. 17-я строчка. Оффенбах, «Miles Away».

0: 14 строчка Гаязов Бразерс «Санта Лючия». На 13 месте Алекс Уоррен «Fever Dream». 12 строчка Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Партинопа». На 11 месте Holiday Boy «Loco La Vida». И вот он, первый час Global Hit остается в истории. Но впереди вас ждет самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь на волне Радио Могилев. Мы только разогрелись.
1: На Радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест». По адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. В Шанхае подписано соглашение о создании этой организации. Об этом сообщили Белта в Министерстве связи и информатизации. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. От имени Беларуси соглашение подписал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский. Новая международная структура создана по инициативе Китая. Она будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае. На Могилевщине чествовали первых тысячников «Нажатви», и все они из передового хозяйства агрокомбината «Заря» Могилевского района. Комбайнер Иоанна Здоровяков первым в области перешагнул тысячную отметку в намолоте зерна, а три водителя Дмитрия Могилевцев, Юрий Иванкевич и Александр Андрейчиков перешагнули тысячную отметку на отвозке зерна от комбайнов. Чествование передовиков состоялось прямо в поле с участием председателя Могилевского облсполкома. Так, водитель Юрий Иванкевич в прошлом году перевез зерновых без 100 тонн 8 тысяч. За свой труд был удостоен благодарности президента Беларуси. Знать все полевые дороги и уметь работать в любую погоду – негласное требование к себе у лидера нынешней жатвы Юрия Манкевича.
4: Погода как бы позволяет нормально, жарковато немного, но ничего страшного, ничего не сделаешь. Урожайность хорошая тоже. Как бы все способствует для результата. Будем стремиться к прошлому году. Здоровья всем пожелать, терпения в нашей нелегкой работе. Главное – здоровье. Будет здоровье – будет все. И результат, и деньги, и хлеб.
3: Участники 35-го международного конкурса исполнители эстрадной песни «Витебск» определили порядок выхода на сцену во время жеребьевки. В концертном зале «Витебск» молодые исполнители из 19 стран выбирали колокольчик и ложечку. Лишь на трех предметах были номера 1, 13 и 19. Остальным порядок выхода определят режиссеры. Откроют программу первого конкурсного дня артистка из Мексики София Санчес-Эрнандес. Порядок выхода на сцену белорусской Елены Кузнецовой определит режиссерская группа. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
3: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Самого прекрасного и замечательного настроения я хочу вам пожелать и сразу влететь в первую десятку горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Без сомнения, король летних хитов вернулся на свой трон. Шотландский хитмейкер Келвин Харрис и восходящая звезда из Великобритании Джази выдали чистое поп-дэнс-совершенство в треке «Satisfy». Сам Харрис анонсировал трек в социальных сетях с уверенной подписью «Это лето вот-вот станет историческим». И знаете что? Ну не ошибся же. В «Satisfy» он безусловно оправдал это обещание. Музыка, которая буквально гарантирует хорошее настроение с первой секунды и дозу абсолютного удовлетворения. Все три минуты звучат.
2: Десятое место.

На 9-е место перемещается Биби Рекса с треком «One Day» из ее нашумевшего проекта «Dirty Blonde». Биби, которая писала хиты для Эминема, для Рианы, еще до того, как стать мировой звездой, сама призналась, что вложила в эту песню свой личный опыт и веру в лучшее будущее. «One Day» — это история об уверенности в себе после расставания. А нам, девочкам, знаете, иногда очень этой уверенности не хватает. И после очередных неудачных отношений и вот этого «дело не в тебе, а во мне», нам приходится буквально собирать себя заново по кусочкам. Так что, девочки, включаем «One Day» и помним, что все самое лучшее впереди, а каждый день может стать началом чего-то великого.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: На седьмом месте итальянское трио «Медуза». Парни из Милана, чей дебютный сингл «Piece of Your Heart» собрал миллиарды стримов и принес номинацию на Грэмми. Но в «Don't Wanna Go Home» при участии Генри Камомилла они создали гимн «Когда вечеринка выходит на кульминацию». Но никто не готов расходиться. Знаете что? Эта музыка буквально работает, как социальный клей. Она объединяет людей и на танцполе, и тех, кто просто в наушниках. Так что, если вы не хотите, чтобы ваша ночь заканчивалась, продлите этот момент. Включайте «Don't Wanna Go Home».
3: Седьмое место.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28.
1: Ну, не так, чтоб часто у нас такое бывает, но вот, пожалуйста. Новинка этой недели и сразу на четвертое место. Обладатель одного из самых узнаваемых и душевных голосов современности Тедди Свимс с композицией «Mr. Know It All». Мистер Всезнайка. В треке исполнитель рассказывает о человеке, который думает, что знает все. О любви, о жизни, но сталкивается с реальностью и ошибками. Знакомо, правда? Вот этот юношеский максимализм. Вот это желание ломать шаблоны. Вот это я сам лучше знаю. Но кто из нас не ошибался в 20 лет? Да. В общем, песня на все времена. И для тех, кому еще до, и для тех, кто уже после.
2: Хит

Но и прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20-й по 4-ю ступень. На 20-й строчке Holy Flame там. Девятнадцатое место. Робин Шульц, Эмберс. На 18-й строчке Инна Морентино. 17-я строчка Оффенбах, Miles Away.

0: 13 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Когда заберу тебя в очи.
0: 14-я строчка. Гаязов Бразерс. Санта Лючия.
2: Смотри, как мы чилим.
0: На 13-м месте Алекс Уоррен. Fever Dream. 12-я строчка. Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors. Партино. На 11-м месте Holiday Boy, Loco La Vida. 10-е место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy. На 9-м месте Bebe Rexha, One Day. Восьмое место Саян Мальборо.
3: Забери меня и прикури Мальборо. От твоих духов сердце растаяло.
0: На 7-м месте Медуза и Генри Камемайл. Don't wanna go home. На 6-й строчке Миа Бойко, Экспонат.

0: мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков.

0: музыки.
1: Вот говорят, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Прямо сейчас готова развенчать этот миф. Можно? Да еще как! Внезапное возвращение, да сразу на третье место. Зиверт с треком «Газ». Мощный, мотивационный хит певицы, вдруг снова бьющий рекорды популярности. Главный посыл трека – не останавливаться на достигнутом. Двигаться вперед, несмотря на все трудности. И знаете что? По задумке автора, это гимн чайников с мечтами, которые, благодаря упорству, становятся настоящими лидерами. В общем, так и получилось.
0: Третье место.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вторая строчка – масштабный коллаб, объединяющий поколения танцевальной музыки. Французский продюсер Хюгель, Имайл Энджел и легенда хауса 90-х Ультранате с треком «Moving to the Sun». Кстати, этот трек уже вошел в топ-5 танцевальных треков лета 2026. И неудивительно. Ведь эта композиция – чистая летняя энергия, которую хочется включать на повтор, гуляя по набережной или танцуя на фестивале. Идеально передает то чувство, когда ты просто двигаешься навстречу своему счастью.
1: Второе место.

0: нейросети прочно прописались в творчестве. Да, многие артисты прибегают к искусственному интеллекту, потому что это быстро, это качественно, и это нравится людям, как бы мы к этому ни относились. Ну вот согласитесь, зачем пригонять хор и заставлять до посинения по много часов записывать отрывок песни, добиваясь нужного звучания, когда можно буквально за пару минут получить идеальную запись? Но есть и обратная сторона этой медали. А зачем тогда нужен артист, вместо которого поет искусственный интеллект? В общем, не нам, конечно, судить, но мы обсудим. Речь про нашумевший и многими любимый уже трек «Шаде». Один из его создателей, Ба Индия, он же Виктор Вавилов, признался таки, что самая вирусная часть песни, а именно женский голос, исполняющий припев, это... Да-да-да-дам, искусственный интеллект. Вот как теперь с этим жить, я не знаю. Но однозначно, песня все равно останется одной из самых летних в этом году. Так что, думаю, вам тоже без разницы, искусственный интеллект там или не искусственный интеллект, если мы танцуем под Шаде. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.
1: Первое.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви только 3 дня с 17 по 19 июля. Скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу город Могилев, улица Народного ополчения, 20. Самые низкие цены и огромный выбор ассортимента. Ждем вас. Народного ополчения, 20. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Белорусская страна выполняет все свои обязательства по приему и трудоустройству граждан Узбекистана. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время посещения Глубокского района, передает Белта. Первая группа узбекских специалистов уже направлена в организацию 8 районов и 2 городов Витебска и Новополоцка. Они будут работать в агропромышленном комплексе, строительной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Как отметил Игорь Сергеенко, местные власти оперативно решили вопрос размещения трудоустройства и медицинского оформления прибывших. Туристический потенциал Беларуси представлен на 3-м молодежном форуме развития туризма «Государ-ШОС» в Бишкеке, передает Белта. Национальное агентство по туризму презентовало лучшие белорусские практики в развитии молодежного туризма, а также рассказало о политике страны в этой сфере. На форуме обсуждались развитие экологического и культурного туризма, молодежные инициативы и цифровизация отрасли. Особо подчеркнута важность упрощения визовых процедур для расширения туристических обменов между странами ШОС. Развитие кукурузы и нарастание зеленой массы идет с опережением. Об этом сообщили Белта в Белгидромете. Влагообеспеченность культуры на большинстве площадей хорошая. Недостаток почвенной влаги сохраняется местами в южных районах страны. По прогнозам агрометеорологов, в начале следующей недели в связи с понижением температуры теплообеспеченность кукурузы несколько ухудшится. Ожидаемые в ближайшее время дожди местами будут сдерживать темп уборочных работ, затруднять заготовку сена. И в завершение Корги Брюша в блоге будет рассказывать о буднях брестских энергетиков. «Брестэнерго» завело аккаунт в Трец. Его ведет собака породы Корги. Об этом сообщили Белта на предприятии. Главная задача Брюша – помогать энергетикам легко и интересно рассказывать о сложных технологических процессах. Наш проект позволяет заглянуть за кулисы энергетической отрасли региона и увидеть ее изнутри глазами милого помощника. В ближайших планах показать в блоге реальные будни бригад на улицах города и рассказать о самых необычных рабочих ситуациях, с которыми сталкиваются специалисты. Пояснили задумку в «Брестэнерго». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве, 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
3: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: только вдумайтесь, как звучит летний вечер пятницы. У каждого из нас он наступил прямо сейчас. Ну а здесь, на радио Могилев, наступает наш прекрасный двухчасовой двухкассетник, где вы можете совершенно спокойно делиться своими планами, передавать приветы, поздравлять по поводу и без повода тоже поздравлять, и вообще присоединиться к нашей прекрасной теплой компании и провести этот вечер вместе с нами. Ближайшие два часа хорошая музыка и, конечно, общение. Жду ваше сообщение на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. Пишите.
1: Двух-двух кассетник.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: кассетник.
1: Самое время переходить к вашим приветам, что я и делаю с огромным удовольствием. Итак, сегодня, вдруг кто-то не знал, день зеленых глаз, поэтому хочу поздравить свою зеленоглазую Наташку, повелительницу моей души и по совместительству любимую супругу. Это привет вам от вашего мужа Владимира. Дальше привет РМ, передаю привет нашей компании, которая как раз доехала до дачи и готовится жарить шашлычок под вашу чудесную музыку. Али, Юре, Марусе и Витеньке большие приветы. А еще у меня есть привет любимым коллеженькам. Держимся, девочки, завтра отдохнем, пишет Ольга. А я предлагаю начинать отдыхать уже сегодня. И это ни в коем случае, конечно, не на рабочем месте, боже упаси. Но уже как бы мысленно можно двигаться в сторону выходных дней. Но если вы все еще на работе, все равно держите нас где-нибудь рядышком. Мы будем стараться скрашивать ваши рабочие часы. Ну а для тех, кто уже отдыхает, друзья, вы просто обязаны присоединиться к нашей компании и делиться своим хорошим настроением.
0: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

что? Вот мы на радио уже новости зачитываем, чтобы вы были в курсе событий. И очень приятно, что нас тоже держат в курсе всех событий, которые происходят в деревне Цезарева. Спасибо огромное ее жителям. Есть привет, потому что в деревне Цезарева что? Жизнь бьет ключом. Соседи собираются в дружный круг. Кто-то проводит лучший отпуск, в частности, Андрей Лазарев. Петя поменял ГРМ в автомобиле. Кто-то в лес собирается. В общем, всем привет в деревню Цезарева. Это прекрасно. Спасибо вам большое за ваши такие добрые, прекрасные новости. Хорошего вечера пожелаю от души. Дальше. Привет, любимое радио. Спешу поделиться хорошим настроением и радостью. Мы, наконец-то, завершили строить собор. Ура! И я вместе с вами тоже кричу «Ура!» — это большое дело. Привет папе Коле, мужу Сергею и мне Оксане. Мы молодцы, а мамулечка наша самая большая молодец уже приготовила нам вкусный ужин, с чем я вас и поздравляю и пожелаю приятного аппетита. А еще есть поздравления. Добрый вечер, радио Могилев. Поздравляю свою подружку Ирину с днем рождения. Желаю ей достатка, благополучия, любви и здоровья. Пусть муж носит на руках, а детки радуют успехами. Вот подруги Екатерины. Принимайте поздравления от нас в том числе. Мы пожелаем вам всех благ, Ирочка. Всего только самого наилучшего, чтобы в жизни вам всегда тоже способствовал и сопутствовал успех, и удача была на вашей стороне, и чтобы рядом были самые родные и близкие люди. Ну что, мы, наш вечер продолжается, и я надеюсь, что вы тоже будете проводить его вместе с нами. Ну а те, кто готов поделиться чем-то хорошим, обязательно делитесь. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: 19:51, друзья. Самое точное белорусское время. И на этом первый час ретро-марафона «Двухкассетник» медленно перетекает во вторую его часть. Но счастливые часов не наблюдают, так можно сказать и о нас. Но я внимательно слежу и стараюсь сделать все для того, чтобы мы с вами незаметно перенеслись уже в следующий час нашего диско-марафона. Танцуем, отдыхаем. С вами по-прежнему Тина Павлова. Желаю всем отличного вечера.
1: «Двух-двухкассетник».

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. А на Могилевщине сегодня чествовали первых тысячников на жатве. И все они из передового хозяйства агрокомбината «Заря» Могилевского района. Комбайнер Иван Здоровяков в Первой области перешагнул тысячную отметку в намолоте зерна, а три водителя Дмитрий Могилевцев, Юрий Манкевич и Александр Андрейчиков перешагнули тысячную отметку на отвозке зерна от комбайнов. Чествование передовиков состоялось прямо в поле с участием председателя Могилевского облсполкома. К примеру, Иван Здоровяков из семьи хлеборобов пошел по стопам отца, передового механизатора хозяйства. На жатве парень не новичок, но нынешняя первая после службы в армии и удачная.
2: Комбайн новых, все хорошо получается. Погода, конечно, балуется, но пока дает погода, нужно убирать по максимуму. Хочется пожелать нам всем хлеборобам удачи в этом нелегком труде.
1: Белорусские ученые вывели новый сорт озимой тритикали под названием «Первенец». Он включен в государственный реестр сортов растений 2026 года. Как пояснили Белта в Минсельхозпроде, тритикали – это гибрид пшеницы и ржи, который взял от пшеницы питательность, а от ржи – морозостойкость. Сорт создан специально для заготовки силоса и сенажа. Он отличается густым ростом, быстрым отрастанием после скашивания и высокой урожайностью – до 500 центнеров с гектара. При этом первенец отлично переносит белорусские зимы. Илья Шиманович и Алина Змушко победили на стометровке брасом на Кубке Беларуси. В столичном бассейне завершился третий соревновательный день турнира. Вместе с белорусскими спортсменами выступают представители России, Азербайджана и Израиля. Также золото завоевали Анастасия Шкурдая на 200-метровке на спине и Олеся Акинчес на дистанции 800 метров вольным стилем. Завтра в заключительный день будут разыграны 12 комплектов наград. И в завершение праздничная атмосфера Славянского базара объединяет искусство и народные традиции. Исторический центр Витебска превратился в единую интерактивную площадку, на которой собираются десятки тысяч гостей из разных стран. Праздничный фон создают музыканты, художники, живые статуи и мимы. Душа фестиваля «Город мастеров» превратился в творческий квартал. Ремесленники из Беларуси, России и других стран занимают целые улицы. Здесь можно найти все от традиционных кукол-оберегов до эксклюзивной бижутерии. А в 21 час на площади Ленина более 1000 уличных артистов из разных стран примут участие в шествии «Шагал-карнавал». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 21.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Гарри, у вас были в эфире Feel Good. Чувствовать себя хорошо, почему бы и нет, собственно говоря, ведь за окном лето, впереди выходные, а в эфире музыка, которая греет душу. И чем бы вы ни занимались этим вечером, отдыхали или работали, в любом случае мы будем рядом. Мы, это я, Тина Павлова, и песни, которые не стареют, как не стареет ощущение счастья в пятничный летний вечер. Второй час двухкассетника, друзья, и ваших сообщений. Передавайте приветы, признавайтесь в чувствах, делитесь планами. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, продолжаем радоваться прекрасному вечеру. Добрый вечер, Радио Могилев. Передайте горячий привет компании банковских и не совсем работников, отдыхающих на ремонтере. Пусть таких теплых и душевных вечеров встреч будет как можно больше. И пусть дружба, зародившаяся много лет назад в банке, никогда не угаснет. А еще огромное спасибо за гостеприимство хозяевам прекрасной дачи, нашей дорогой Настюшке и ее любимому Сашке. Ох, я чувствую, у вас там компания собралась. Просто класс. Ребята, хорошего вам отдыха. Добрый вечер, Тина, и вам тоже здравствуйте. Хочу передать огромный привет всем слушателям Радио Могилев и всему летнему вечернему Бобруйску. Спасибо вам за настроение. Пожалуйста, мы делаем все, что можем. Здравствуйте, Иран. Передаю привет своей супруге Светлане, малышам-карандашам Верочке и Никитосу, их родителям Кристине и Артему. А всем слушателям Радио Могилев хорошего вечера. Пожелания от Элизы. Что мы говорим ему? Огромное спасибо. Ну, а всем остальным я тоже рекомендую присоединяться, передавать приветы, делиться своим хорошим настроением. Это важно. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686, 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье и понедельник сильные дожди. В отдельных районах грозы. При грозах сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 18. Днем плюс 21, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: двухкассетник.
1: Вечер продолжается, и я с удовольствием зачитываю очередную порцию ваших приветов. Добрый вечер, и вам тоже здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Валерочке. И скажите, что я его безумно люблю. Приезжаем из Минска на дачу, только вас слушаем, вы душа. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Это самые приятные слова, которые только может слышать работник радиостанции. Правда. Во-первых, большое спасибо за то, что вы с нами. Во-вторых, как приятно осознавать, что вот те слова, которые мы передаем, они несут что-то приятное людям, которые по ту сторону радиоприемников находятся, которые ждут приветов, которые шлют эти приветы. В общем, огромное вам спасибо и хорошего вам отдыха на даче. Дальше еще один привет из деревни Цезарева. Просит меня передать в адрес жителей деревни песню про снегом, кстати. Говорят, очень хочется холодка. А я вам готова с этим помочь. У нас вот есть как раз песня про дождик. Она, знаете, тоже очень освежающая. Дальше. Добрый вечер, наше любимое радио. Передайте огромный привет в город Славгород от Ксении своим дорогим сестрам Анечке и Катюше и племяннице Сонечке. Спасибо, радио Могилев. Пожалуйста, девчонки, вам огромный привет и пожелание хорошего вечера лично от меня. Еще у нас есть привет в Климовиче. Передайте нашей компании, которая отмечает пятничный летний вечер. Говорят, что на следующей неделе лето опять в отпуск уходит. Ну, было такое. Говорят. А наш любимый Юрий Павлович уже в отпуск ушел, с чем его и поздравляем. Так это же прекрасно. Вообще все, кто в отпуск ушел или еще в нем, я вас с этим поздравляю. Прекрасное время для того, чтобы отдыхать. Ну, а те, кому это еще предстоит, ребята, держимся. Держимся. Будет и на вашей улице отпуск. Ну, а тем, кто из него вышел, я надеюсь, что вы успели. Успели запланированно отдохнуть, как и планировали еще год назад, когда подписывали документы на отпуск в начале июля. Лично я в отпуске уже была, скажу вам, там было хорошо. Отдохнувшая, посвежевшая. Теперь со спокойной душой могу передавать приветы ваши. Вот если их будет еще больше, все равно готова. Так что пишите. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 5686. 176, код 44.

нас все-таки лето, и тоже небо синее над головой, и вообще отличная погода, как я считаю, пятничный, летний, прекрасный июльский вечер. И я хочу пожелать от всего сердца, чтобы именно таким он и оставался и сегодня, и завтра, и вообще всегда вот у вас был прекрасный летний пятничный вечер. Как минимум, чтобы такой был в воспоминаниях. Ну что, на часах 20:52, это значит...

0: только 24/7, а после 22 часов и до полуночи вас ждет традиционный мегамикс. Спасибо, что были рядом в этот прекрасный пятничный вечер. С вами была Тина Павлова. До встречи в эфире. Обязательно.
1: Двухкассетник.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь построит в Мозамбике 4 центра механизации сельского хозяйства. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси. Контракт на строительство 4 центров механизации сельского хозяйства был подписан в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в эту страну. Белорусская страна выполняет все свои обязательства по созданию условий для работы и быта трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время посещения Глубокского района. Первая группа узбекских специалистов уже направлена в организации 8 районов и 2 городов Витебска и Новополоцка. Они будут работать в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Местные власти оперативно решили вопросы размещения, трудоустройства и медицинского оформления. Матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом завтра на стадионе «Спартак» в Могилеве начало 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. И в завершение, более 30 мастеров Могилевской области участвуют в ярмарке «Ремесел. Город мастеров» на Славянском базаре в Витебске. На ярмарке, которая продлится по 19 июля, представлены изделия из соломы и лозы, керамика, народная вышивка, ткачество, резьба по дереву и многое другое. Все это уникальные образцы народного творчества, отражающие богатство традиционных ремесел Могилевской области. Город мастеров на Славянском базаре в Витебске работает с 10 до 20 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +20.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Зменшите обороты и откладите инициативу. Засяродьтесь на рутине и бережите здоровье.
3: Телец.
2: Заховывайте нейтралитет и старанно сочите за физичной формой и харчованием.
3: Близняты.
2: День будет для вас вельми пленным, але вам придется попрацовать и над собой.
3: Рак.
2: Партнерские отношения могут стать крыницей стрессу. Старайтесь ухиляться от конфликтов.
3: Лео.
2: Любая справа у ваших руках будет доведена до конца, и вы выявите при этом немало працавитости. Похвально.
3: Дева.
2: Махчимы творчий кризис, але ён пройдя. День лепш просвятить выкананию справ по плане.
3: Шали.
2: Семейные бытовые пытания запотребуют сумной дисциплины. Не поддавайтесь раздражнению, особливо дома.
3: Скорпион.
2: Непростый день для взносин. Старайтесь стримливать резкие выказывания.
3: Стрелец.
2: Финансовые справы лепше откласти. Настройтесь на экономию и позбягайте импульсивных покупок.
3: Козерог.
2: Верогодно вы отримаете приемные новины. Ситуация складывается на вашу корысть.
3: Водолей.
2: Коли гэтый день пройдет для вас просто сумно, то это так само добрый вариант. Не шукайте пригод.
3: Рыбы.
2: Не давайте пустых обяцанню. День не для доброчинности або ахвяр. Накируйте силы на уластные справы. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер восточный, юго-восточный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Радио Могилев.

18 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер восточный, юго-восточный, температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

18 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков, ветер восточный, юго-восточный, температура воздуха днем +23, +28.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.